0: рядом, со мной оно шагом.
1: Радио Кафе Ломбарат.
2: I said, are you gonna be my girl?